0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В городе Канаш находится Макринский мост, который построен под руководством немецкого проектировщика Шумахера.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Волхов на две части делит одноименная река.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В загородном парке отдыха в городе Кольчугино снимались эпизоды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-Луна».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россия и Китай прорабатывают проект речного маршрута «Волга-Янцзы». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, речные перевозки могут стать перспективным направлением сотрудничества двух стран. Китай сегодня лидирует в мире по объемам перевозок речным транспортом, а наша страна намерена активнее развивать это направление. В УЕФА зарезервировали 4 еврокубковых места для российских клубов. В случае допуска в новом сезоне для наших команд предусмотрены следующие квоты. Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, первый квалификационный раунд Лиги Европы и 2 места во втором раунде Лиги конференций. Фильм «Сумерки», который вышел на экраны в 2008-м, спустя 18 лет вошел в десятку самых кассовых картин российского проката с начала осени. С 1 по 11 сентября лента заработала 36 миллионов рублей. Повторный показ картины отразился и на спросе на книге, по которым сняли вампирскую сагу. По данным специалистов, в августе продажи романа Стефани Майер выросли на 55% относительно июля. Маткапитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Суммарная протяженность ставропольских улиц превышает 700 километров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Возможности использования мат-капитала в России могут расширить. В частности, разрешить направлять выплату на покупку автомобиля. Такой вариант намерено обсудить совместно с регионами. Сейчас выплата составляет до 960 тысяч рублей, а с 1 февраля ее проиндексируют с учетом фактической инфляции. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Он действует до 17 февраля 2036-го. Мемную фразу сказал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В одном из интервью его спросили, может ли завод выпустить машину уровня BMW, на что он ответил:
1: «Можно, а зачем?».
0: В России официально закрылось трансферное окно. Оно было насыщенным и денежным. Так, Алексей Батраков отправился из столичного «Локомотива» в турецкий «Галатасарай» за 25 миллионов евро. А другой наш полузащитник Эдуард Спертиан за почти 22 миллиона евро перешел из Краснодара в саудовский клуб «Аль-Ахли». В России запустили связь 5G. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно. Любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Жители города Псков называют свой Кремль «Кромом».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России официально запустили связь 5G. Она уже работает в 16 городах для 10 миллионов пользователей. Об этом сообщили в Минцифры. Новая услуга предоставляется в основном в крупных городах. Например, в двух столицах – Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. Но до конца года сеть 5G появится еще в 50 городах нашей страны. Предстоящая зима на большей части территории России может оказаться теплее климатической нормы на 3-4 градуса. Одновременно ожидается повышенное количество осадков. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Причиной такого сценария метеоролог назвал «Эль-Ниньо». Это, напомню, климатическое явление, которое связано с повышением температуры воды в центральной восточной экваториальной части Тихого океана. Чтение помогает 48% россиян выбраться из дофаминовой ямы. Чаще всего эмоциональный спад возникает после окончания отпуска, а среди молодых россиян после возвращения к привычной рутине. Помимо чтения, наши люди чаще всего восстанавливаются с помощью сна, прогулок, общения с близкими и просмотра фильмов и сериалов. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный, ныне имени Карамзина, снимался эпизод из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Посадка самолета на шоссе.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Обними меня, поцелуй меня, расскажи, как долго ждал ты, чтобы увидеть меня.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Благодаря запоминающейся мелодии и изысканному вокалу Натальи Ветлицкой, простая история о несостоявшемся свидании нашла отклик у очень многих слушателей. В 1994 году песня «Но только не говори мне» дебютировала в нашей стране. Она вышла в составе второго студийного альбома певицы под интересным названием «Playboy». И тут стоит отметить, что Ветлицкая старалась не стоять на одном месте. Она пробовала себя в разных стилях, сотрудничала с разными авторами. Например, музыку к нашей сегодняшней композиции написал сам Аркадий Укупник.
1: Не старайся зря понимать меня, просто делай все, что хочешь, делай до утра.
2: Некоторые музыкальные критики отмечали, что тексты, музыка песни были довольно смелыми для того времени. Но это она все 100% соответствовала образу и стилю Ветлицкой, как одного из главных секс-символов постсоветской эстрады. Чуть позже певица оставила сцену и довольно редко выступает на музыкальных мероприятиях. Последние годы она живет в небольшом испанском городке. Здесь она занимается дизайном и реставрацией.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В городе Петрозаводске летом можно увидеть настоящие белые ночи, а зимой – северное сияние.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему после обеда нам хочется спать? Ученые все объяснили. Уверен, у вас такое бывало. После обеда концентрация снижается, глаза начинают закрываться, а привычная чашка кофе помогает лишь ненадолго. Специалисты соглашаются, около 14-15 часов организм естественным образом становится более склонным ко сну. Это состояние мы частенько ошибочно связываем с обеденным приемом пищи. Однако один из биологических механизмов начинает работать еще утром. Пока человек бодрствует, в мозге постепенно накапливается аденозин – органическое соединение, которое участвует в регуляции сна и бодрствования. Его накопление формирует так называемое давление сна. Чем дольше человек не спит, тем сильнее организм стремится к отдыху. Параллельно работает циркадная система – внутренние биологические часы, которые регулируют цикл сна и бодрствования. В первой половине дня она поддерживает боевое состояние и компенсирует постепенно растущее давление сна. А в начале второй половины дня эта поддержка ослабевает. Естественная склонность ко сну, напротив, увеличивается. В результате именно днем усталость становится заметнее. Но один из способов справиться с дневной сонливостью – использовать свет. Он является мощным сигналом для систем организма. Не помешает и послеобеденная прогулка.
0: Очень полезная передача.
2: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерия Сюткина и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А не спеть ли мне песню? О любви, а не выдумать.
2: Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать.

0: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
1: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
2: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: дорог Константин Донской. Здравствуйте. Шоти или Шотипури – еще одно национальное достояние Грузии. Итак, шоти – это традиционный грузинский хлеб саблевидной формы с характерным отверстием посередине. Название происходит от грузинского слова «шоти», и оно довольно логично означает «меч». До сих пор в современной Грузии для выпекания этого хлеба используют специальную печь в форме колодца. Ее внутренние стенки облицованы кирпичом. Хлеб выпекается именно на стенках. Кстати, по легенде, шоти изначально пекли для воинов. Он был идеальной едой в суровых условиях. Быстро готовился, хорошо остывал и оставался мягким несколько дней. В состав шоти входит мука, вода, соль и дрожжи. Вот так вот просто. Тесто замешивается густо. Стенки печи разогревают до 300 градусов. Именно при такой температуре тесто не опадает и образуется аппетитная корочка. В среднем выпекание занимает 12-15 минут. Шоти подают практически каждому блюду. Хинкали, шашлыку, лобио, харчо, сациве и множеству других национальных угощений.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тильт. Слово с интересной историей. И оно в последние годы стало сильно востребовано среди молодежи. Тильт. Сильное раздражение, которое мешает нам сохранять спокойствие. Долгие годы оно было популярно в покерной среде. А вообще оно происходит от английского «тилт», то есть наклон или крен. Его история начинается примерно век назад. За океаном были популярны игровые автоматы для пинбола. И когда игроки злились или пытались жульничать, наклоняли, ударяли автомат, срабатывал защитный механизм. На экране появлялась надпись «Tilt». Это означало, что игра окончена из-за нарушения правил. Сегодня в молодежном сленге «Tilt» — это состояние эмоциональной нестабильности, ситуация, при которой сильные эмоции мешают сосредоточиться и мыслить логично. В состоянии «Tilt» людям свойственно проявлять агрессию, раздражаться или, наоборот, уходить в апатию и бездействие. А выражение «впасть в «Tilt»» может быть равнозначно фразе «впасть в депрессию», «погрузиться в апатию» или «просто стрессануть».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Иракли. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Ашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: Ого, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Обними меня, поцелуй меня. Расскажи, как долго ждал ты, чтобы увидеть меня.
2: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Благодаря запоминающейся мелодии и изысканному вокалу Натальи Ветлицкой, простая история о несостоявшемся свидании нашла отклик у очень многих слушателей. В 1994 году песня «Но только не говори мне» дебютировала в нашей стране. Она вышла в составе второго студийного альбома певицы под интересным названием «Playboy». И тут стоит отметить, что Ветлицкая старалась не стоять на одном месте. Она пробовала себя в разных стилях, сотрудничала с разными авторами. Например, музыку к нашей сегодняшней композиции написал сам Аркадий Укупник.
1: Не старайся зря понимать меня, просто делай все, что хочешь, делай до утра.
2: Некоторые музыкальные критики отмечали, что тексты и музыка песни были довольно смелыми для того времени. Но это на все 100% соответствовало образу и стилю Ветлицкой, как одного из главных секс-символов постсоветской эстрады. Чуть позже певица оставила сцену и довольно редко выступает на музыкальных мероприятиях. Последние годы она живет в небольшом испанском городке. Здесь она занимается дизайном и реставрацией.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: ночных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.
2: Даже в зеркале разбитом над осколками

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему после обеда нам хочется спать? Ученые все объяснили. Уверен, у вас такое бывало. После обеда концентрация снижается, глаза начинают закрываться, а привычная чашка кофе помогает лишь ненадолго. Специалисты соглашаются, около 14-15 часов организм естественным образом становится более склонным ко сну. Это состояние мы частенько ошибочно связываем с обеденным приемом пищи. Однако один из биологических механизмов начинает работать еще утром. Пока человек бодрствует, в мозге постепенно накапливается аденозин – органическое соединение, которое участвует в регуляции сна и бодрствования. Его накопление формирует так называемое давление сна. Чем дольше человек не спит, тем сильнее организм стремится к отдыху. Параллельно работает циркадная система – внутренние биологические часы, которые регулируют цикл сна и бодрствования. В первой половине дня она поддерживает боевое состояние и компенсирует постепенно растущее давление сна. А в начале второй половины дня эта поддержка ослабевает. Естественная склонность ко сну, напротив, увеличивается. В результате именно днем усталость становится заметнее. Но один из способов справиться с дневной сонливостью – использовать свет. Он является мощным сигналом для систем организма. Не помешает и послеобеденная прогулка.
0: Очень полезная передача.
2: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорные башни украшены хохломской росписью.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких ремейка

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Шоти или шотипури – еще одно национальное достояние Грузии. Итак, шоти – это традиционный грузинский хлеб саблевидной формы с характерным отверстием посередине. Название происходит от грузинского слова «шоти», и оно довольно логично означает «меч». До сих пор в современной Грузии для выпекания этого хлеба используют специальную печь в форме колодца. Ее внутренние стенки облицованы кирпичом. Хлеб выпекается именно на стенках. Кстати, по легенде, шоти изначально пекли для воинов. Он был идеальной едой в суровых условиях. Быстро готовился, хорошо остывал и оставался мягким несколько дней. В состав шоти входит мука, вода, соль и дрожжи. Вот так вот просто. Тесто замешивается густо. Стенки печи разогревают до 300 градусов. Именно при такой температуре тесто не опадает и образуется аппетитная корочка. В среднем выпекание занимает 12-15 минут. Шоти подают практически каждому блюду. Хинкали, шашлыку, лобио, харчо, сациве и множеству других национальных угощений.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тильт. Слово с интересной историей. И оно в последние годы стало сильно востребовано среди молодежи. Тильт. Сильное раздражение, которое мешает нам сохранять спокойствие. Долгие годы оно было популярно в покерной среде. А вообще оно происходит от английского «тилт», то есть наклон или крен. Его история начинается примерно век назад. За океаном были популярны игровые автоматы для пинбола. И когда игроки злились или пытались жульничать, наклоняли, ударяли автомат, срабатывал защитный механизм. На экране появлялась надпись «Tilt». Это означало, что игра окончена из-за нарушения правил. Сегодня в молодежном сленге «Tilt» — это состояние эмоциональной нестабильности, ситуация, при которой сильные эмоции мешают сосредоточиться и мыслить логично. В состоянии «Tilt»а людям свойственно проявлять агрессию, раздражаться или, наоборот, уходить в апатию и бездействие. А выражение «впасть в «Tilt»» может быть равнозначно фразе «впасть в депрессию», «погрузиться в апатию» или просто «стрессануть».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2.5 раза больше площади Парижа.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Город Мичуринск – Общероссийский центр садоводства.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и Вячеслава Быкова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

И каждый день мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: глаза наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Город Ютровск входит в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Татьяны Картуковой и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Москву. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: моя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: вот весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.